и собственно, какого-то стесонхта. Никелетнисес кутиктахты сонхта, келосес кутахтия ялус. Кутикот стесонхта. Айс кутахтнут канки стахтах. Тапсух. Тикмаку. Тисалиям стай. Тисалиям. Шмац кутикиты айутах тусухстах. Энэд стартам хэм кутсантх, омтам, омтам тутусон бахэм, тутусон хуатх, омтам салпстам алх. Алпстам талх, укутикэтх, тикэлайк там.